0: Saturdays, 5 till 7, it's George Sumner and the 60 Show.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».